одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он красив.

вот там февраль вонучку, а в той ране сигничук ли. Тане. Тири-ла-ла-ла, тири-ла-ла-ла, тири-ла-хи-хо-па-хи-хо-па. Закукал бензин на павлач, шкркавка сменила пласек. Зломился портир в коленах, а достал хвитом фарфатек. Танец. Тири-ла-ла-ла, тири-ла-ла-ла, тири-ла-хи-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-